ухсуарни ухсорлу атаммутиккаю иллаппитам ани сеймай намиккараагума такко индилиукки ани харсимаа сакуроқкуллунгару атаккунниаа.